0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Внимание! Уважаемые граждане города Байконур, откройте, пожалуйста, окна, вылетит спутник.